0: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Premjerui teigiant, kad verslui svarbūs sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs. Po šiandien vykusio susitikimo su verslo atstovais išplatintame pranešime premjeras teigia suprantantis, kokia svarbi verslui yra prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į esminių klausimų svarstymą. Tuo metu verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčius.
1: Mokesčiai yra svarbiausias dalykas, nes premjeras savo interviu LRT pasakė, kad gynyba ir demografija yra prioritetai, bet mes suprantame, kad tiek gynybos, tiek demografijos neįspręsi be mokesčių surenkamų. Ką mes matome, kad paskutinė mokesčių reforma jau daro savo neigiamą poveikį, pelno mokesčio mažiau bus surenkama. Mes prognozuojam, kad ir gyventojų pajamų mokesčio kitais metais skaičiai gali trauktis ir dėl to vienas iš sprendimų yra vis dėlto peržiūrėti ir gal mažinti arba grįžti prie tam tikrų sprendimų, kurie buvo ne vietoje, ne laiku ir nepamatuoti.
0: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Jungtinės karalystės premjeras Sandis Bernamas, reaguodamas į Rusijos grasinimus, sako, kad šalis nenustos remti Ukrainos jokiomis aplinkybėmis. Londonas sureagavo į Maskvos pareiškimą apie tariamas pasekmes, kai laikraštis Sunday Times paskelbė, kad Kyivas galėjo panaudoti dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Pasak Bernamo, šalis remia ukrainiečius dėl Vladimiro Putino neteisėto karo.
2: Jungtinė karalystė 100% remia Ukrainą kovoje prieš neteisėtą karą, kurį veda Vladimiras Putinas. Teikiame paramą, kad Ukraina galėtų apsiginti. Tokia Jungtinės karalystės pozicija buvo visada. Tokios pozicijos visą šio konflikto laiką laikėsi ankstesni premjerai. Taip yra ir mano atveju. Nesame draugai tik gerais laikais. Būsime šalia, kai Ukrainai to labiausiai reikės ir tai nepasikeis.
0: Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Jungtinėse valstijose prasideda teismas, kuriame bus aiškinamasi, ar bendrovė Meta socialinius tinklus Facebook ir Instagram sukūrė taip, kad šie be kita ko sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Kalifornijos federaliniame teisme istorinė diena. Ne tik dėl beprecedenčio 30 valstijų susivienijimo metus kaltinimų socialinių tinklų milžiniai Metai, bet ir dėl to, kad šis teismas gali iš esmės pakeisti, kaip jauni žmonės naudojasi socialiniais tinklais. Ateinančiomis savaitėmis bus nagrinėjami teiginiai, esą Meta sukūrė Facebooką ir Instagramą taip, kad jie sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams, bei klaidino naudotojus dėl šių platformų saugumo jaunuoliams. Meta taip pat kaltinama netinkamai rinkus ir naudojusi vaikų asmens duomenis. Analitikų teigimu, šis teismo procesas didžiausias likšiol išbandymas Metai ir vyksta tuo metu, kai visame pasaulyje vis garsiau kalbama apie socialinių tinklų žalą jaunimui. Bendrovės greičiausiai laukia milžiniškos baudos, o kelių valstijų prokurorai taip pat prašo įpareigoti bendrovę įvesti amžiaus ribojimus, panaikinti nesibaigintį naršymą. Jungtinis ieškinys pateiktas po tyrimo, kuris atliktas dėl Metos informatorės atskleistų faktų, kad bendrovė žinojo kenkianti vaikams, bet nieko dėl to nedarė.
0: Ispanijos Granados provincijoje pranešama apie 4.8 balų žemės drebėjimą. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, dėl žemės drebėjimo lengvai sužeisti 3 žmonės, tarp jų vaikas. Pranešama apie įtrukimus pastatų sienose, socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti gatvėse išmėtytos nuolaužos ir apgadinti automobiliai. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Šiauliuose 18, Kaune 17, Panevėžyje 15, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Pūs silpnas vėjas, naktį bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 16 valandų beveik 5 minutės.
4: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичутия. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Задержание литовского бизнесмена в Беларуси. Политолог Витяс Юрконис о рисках для граждан Литвы. И история татарской деревни Тоторине в Григичкес, как местная жительница возвращает память о ней в городское пространство. В Клайпедском порту пограничники задержали 5 мигрантов, которые предположительно пытались незаконно попасть в Германию по поддельным документам. Как сообщает служба охраны государственной границы, поздно вечером в четверг 3 задержанных предъявили удостоверение личности Италии, Австрии и Греции. Еще одна женщина – документ гражданки Нидерландов. 5-й назвался гражданином Сомали и предъявил немецкий проездной документ и вид на жительство в Германии. По предварительным данным, иностранцы сначала нелегально пересекли границу Беларуси с Латвией, а оттуда прибыли в Литву. Один из задержанных оказался несовершеннолетним. Гражданин Литвы, ранее возглавлявший одну из крупнейших деревообрабатывающих компаний Беларуси, в июне был задержан и заключен под стражу в этой стране. Витаутас Ланкаускас работал руководителем внутреннего аудита в компании HS Белакон с австрийским капиталом, а до этого 3 года возглавлял предприятие. Министерство иностранных дел подтвердило радио ЛРТ, что посольство Литвы в Беларуси проинформировано о задержании. Других подробностей ведомство не предоставляет, ссылаясь на необходимость соблюдать право на частную жизнь. Политолог Витяс Юрконис отмечает, что это не первый случай, когда в Беларуси оказывается за решеткой бизнесмен из Литвы. По его словам, работающим в этой стране необходимо учитывать связанные с этим риски.
5: Я осведомлен про некоторые случаи, которые есть. Он не единственный случай. Если смотреть за там, последние 10 лет, таких случаев бывало. И некоторые из них закончились тем, что человек получил статус политического узника, другие как-то разобрались, кто там что-то заплатил и так далее, кто-то начал сотрудничать. То есть из этого можно только понять, что Беларусь не является правовым государством, и что любому гражданину Литвы, ну и гражданину Беларуси, там опасно, есть риски политического мотивированного преследования, и мы до конца так и не можем понять, это дело связано с какими-то там нарушениями, или это потому, что человек работал на иностранную компанию, или это потому, что он гражданин Литвы. Мы знаем, что, к сожалению, были случаи граждан Литвы, которые преследовались только потому, что они граждане Литвы, их там заставляли сотрудничать или записать какое-то видео. И это касается как бизнесменов, так и там бывших чиновников, так же и простых рядовых людей, которые там навещали могилки родных. Это надо учесть. Также это напоминание всем тем, которые говорят, что, ну, может быть, нам стоит перегрузить отношения, что нужен какой-то более мягкий подход к белорусскому режиму. Ну, вот это показатель, что, к сожалению, сущность белорусского режима не меняется, не подходит довольно враждебно к Литве с разными гибридными атаками, так и гражданам Литвы. Так что будем, конечно, следить за этим случаем, говорить с правозащитниками. Как вы помните, мне кажется, год тому назад была освобождена одна политзаключенная, гражданка Литвы, которая стала такой только потому, что навещала своих родственников в Беларуси. Ей вменяли там вплоть до шпионажа только потому, что она работала в санатории в Друсинькай.
4: Но есть основания считать, что иностранные бизнесмены, руководители компаний, сегодня для белорусских властей являются какой-то отдельной группой риска, что к ним пристальное внимание, к тем, кто ведет бизнес в Беларуси.
5: Ну, это не секрет, это всегда такое было. Если это крупный бизнес, это внимание для белорусского правительства. Было время, когда они были очень заинтересованы инвестициями и так далее. Особенно там процветал IT-сектор. С полномасштабного вторжения в Украину и соучастия белорусского режима в этом ситуация чуток изменилась, но мы видим новый заход, где старается привлечь иностранное внимание, но оно такое противоречивое. С одной стороны, хотелось бы привлечь, с другой стороны, очень тщательно смотрит с недоверием, иногда с шантажом, и потому мы до конца и не можем достоверно знать, что прятается за таким делом. Тут есть какие-то реальные причины или это какой-то момент давления. Из тех эпизодов, которые были раньше, знаем, что люди где-то там откупились, что-то предоставили государству и решали так вопрос. Кто-то отдал свою долю бизнеса там некоторым людям из Беларуси. То есть эта бизнес-среда, она, несмотря на то, что действительно в некоторых ведомствах есть люди, которые искренне хотели бизнес-климат исправить, но так как знаем, что это авторитарная страна, так как знаем, что тут влияет довольно много и российская сторона, и там российский бизнес, это такие джунгли, где ты можешь и не понять, откуда прилетают вот такие эпизоды. И, конечно, риски большие, про это не раз предупреждало и литовское правительство, и не одно. Не езжайте туда, не инвестируйте. Ну, что там говорить, если у нас целый кластер дальнобойщиков были в ситуации заложника. Или только вспомнить Райнеровскую историю 2021 года. Да? Так что, к сожалению, надо констатировать, что пока политический климат в Беларуси не изменится, говорить про какой-то свободный рынок или какие-то ясные правила игры не приходится.
4: Известно, что бизнесмен Сланкаускас много лет работал в Беларуси. Может ли вот этот длительный опыт работы в стране создавать такое ложное ощущение безопасности? Мол, если раньше проблем не было, то какие могут быть проблемы сейчас?
5: Ну, это до поры до времени. Если есть какое-то пристальное внимание к персоне, ну, то есть это, может быть, просто наблюдает некоторое время. Или, ну, мы тоже видим, что репрессии в Беларуси продолжаются, несмотря на тысячи политзаключенных, которые были, несмотря на то, что некоторые были освобождены и депортированы, репрессии продолжаются. И там мы говорим не только про каких-то оппозиционеров или деятелей там, независимой прессы и так далее, там и деятели культуры, и совсем рандомные некоторые люди, так и бизнесмены также. И в этом плане как-то думать, что я здесь в сторонке постою, я ничего такого политического не делаю, никаких резких движений или заявлений. И это большое заблуждение, самозаблуждение, потому что мы достоверно знаем, что люди, которые даже не относились критически во власти, стали политзаключенными. И это может касаться так граждан Беларуси, так и граждан Евросоюза. Будет они, станет каким-то объектом торга с международным сообществом по поводу освобождения. И как и можем только вспомнить, что перед освобождением и депортацией политзаключенных был и ряд иностранных граждан, там и Швейцарии, и Латвии, и Польши, которые освобождались, хотя они вроде бы и не числились среди политзаключенных. Так что за этим могло стоять и политические какие-то аспекты, просто это не замечалось правозащитниками, потому что не было прямой связи с потерпевшими или семьями потерпевших. Так что можно только констатировать, что сущность авторитарного режима не меняется, и эта страна опасна и для граждан Евросоюза, включая и бизнесменов, которые могут вести бизнес там и десятилетиями, но обстановка поменялась, кто-то проявил интерес, и человек может сразу стать заложником ситуации.
4: Если, допустим, обсуждаемый бизнесмен действительно нарушил закон Беларуси, ему вменяют какие-то серьезные нарушения, то есть занимался нелегальной деятельностью, насколько он, как гражданин Литвы, можно сказать, защищен, и насколько доступны какие-то дипломатические каналы, механизмы помогать ему, находящемуся в Беларуси?
5: Ну, мы знаем по предыдущим случаям, что были некоторые попытки освободить граждан Литвы. Они довольно ограничены не потому, что отсутствуют какие-то усилия, а потому, что и режим бывает не очень-то склонен сотрудничать или сознательно забивают очень большую ставку по поводу освобождения того или другого политзаключенного, как это было и с белорусским журналистом польского происхождения, с почёбытом, да. Но в этом конкретном случае просто довольно сложно судить. Я уверен, что представитель литовского посольства старается выяснить, что к чему, имея в виду, что это не правовое государство, конечно, способы воздействия довольно ограниченные. И потому надо еще раз предупреждать абсолютно всех граждан иностранных стран, что они понимали опасность ситуации любого приезда, даже для туристических основ. Пару лет тому назад как раз гражданин Германии, приезжая в Беларусь, он стал заложником ситуации, вишенкой на торте по обмену политзаключенных между странами Евросоюза и Россией. Это тоже показывает, что у тебя может быть и вообще ноль какой-то политической подоплеки, а ты можешь стать жертвой режима. Нету дела, статью все равно найдут. И, к сожалению, потому и в 2020, и в 2021 году международные институции подчеркивали, что это далеко не только вопрос там, внутренней политики, потому что абсолютно все и бизнесы, и иностранные там, туристы могут стать жертвами такого репрессивного аппарата. А, конечно, когда нет правового нормального поля, и защита тоже осложняется.
4: Говорил политолог Витис Юркунис. Министр социальной защиты и труда Инга Ругининя считает, что решение о возможности обслуживать жителей самоуправления на иностранном языке должно приниматься индивидуально. По ее словам, важно обеспечить доступность услуг и не применять одинаковый подход ко всем. Так министр прокомментировал решение Вильнюсского самоуправления больше не принимать письменные заявления и жалобы жителей на русском языке. Устно получить информацию на русском и других языках, не входящих в Евросоюз, можно будет, если конкретный сотрудник владеет таким языком. Ранее Ругининя заявила, что решение столичных властей вызывает вопросы и может способствовать социальной изоляции. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус также выразил сомнения по поводу решения, в то время как мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас назвал его частью последовательной политики самоуправления. При этом столичные власти обещают расширить возможности изучения литовского языка. В этом году бесплатное обучение смогут пройти более 1000 человек. С 1 сентября каждая школа должна будет утвердить четкие правила использования мобильных телефонов, предусмотрев возможные исключения. Юрист Реймонда Йоскаудиани отмечает, что во многих учебных заведениях подобные правила действовали и раньше, однако теперь они должны быть четко регламентированы. Президент Ассоциации руководителей школ Литвы Дэниус Жвердаускас говорит, что важно следить за тем, какие результаты даст новый порядок, и оценить его эффективность. Новостной портал ЛРТЛТ сообщает об инциденте, произошедшем в минувший понедельник в Вильнюсской больнице Святого Рокоса. По данным источников, полиция дважды приезжала в учреждение сестринского ухода и поддерживающего лечения. Сначала из-за конфликта, а затем, чтобы проверить, не находится ли врач на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. У заведующей одним из отделений была установлена тяжелая степень опьянения. Информацию об инциденте порталу подтвердили представители полиции Вильнюса. Руководитель клиники сестринского ухода Индрия Йозенайте Корнецкене сообщила, что тяжелая степень опьянения была установлена у заведующей отделом длительного лечения. В больнице проводится внутреннее расследование, врач в настоящее время не работает. Хотя общая заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве в этом году ниже, чем в прошлом, врачи клиник Сантарус отмечают больше тяжелых случаев заболевания. По словам анестезиолога-реаниматолога Гентария Шостакайте,

0: Пациенты, попадающие в реанимацию, зачастую находятся в тяжелом состоянии. При этом ни один из пациентов, перенесших в этом году тяжелую форму клещевого энцефалита, не был привит. За первое полугодие этого года в стране зарегистрировано 92 случая клещевого энцефалита. За тот же период прошлого года их было 176. В Григичке, на месте некогда существовавшей татарской деревни Тоториня, создается сквер, посвященный истории и культуре литовских татар. Вернуть память об этом месте предложила местная жительница, литовская татарка Светлана Мухля. Ее идея уже второй год получает поддержку в рамках программы инициативного бюджетирования «Деливаук Вильнюс». О том, как возник замысел сквера и почему для нее было важно сохранить историю этого места, рассказывает Светлана Мухля.
1: Летом прошлого года я просто вот увидела приглашение на экскурсию по Григичкес и решила пойти просто из любопытства. И во время экскурсии мы оказались в старом яблоневом саду. Именно там вот впервые гид рассказал, я услышала, что когда-то здесь находилась татарская деревня Тоториня. Местные жители до сих пор помнят татарские семьи, жившие здесь. А вот этот именно сохранившийся яблоневый сад остается живым свидетелем этой истории. И эта мысль очень меня тронула. В тот момент я поняла, что важно не только сохранить эту память, но и вернуть ее к жизни, создать пространство, где люди смогут встречаться, узнавать друг друга и открывать для себя историю и наследие своего края.
2: На тот момент, когда вот вы впервые стояли в этом месте или только вот приехали, никаких знаков или истории от соседей не слышали раньше?
1: Видите, татар в Григишках живут издавна, но как бы всегда говорилось, что большинство татар живет в Афиндевичи, как бы эта деревня была ближе к реке Воке. А про именно деревню Тоториня, или как ее раньше называли татаркой, история умалкивала. И вот Ангелина Залецкайте, тоже проживающая в Григишках, является гидом, историком, она, когда готовила экскурсию про Григишки, просто начала интересоваться историей Григишек и узнала то, что и ранее здесь была еще и деревня Тоториня. И вот она это рассказывала на своей экскурсии. Первый этап проекта, он был посвящен композитору, руководителю ансамбля татарского алие, учителю музыки, хормейстеру Али Александру Меляху, который вот именно и проживал свое детство, провел именно вот на этой территории и жил именно вот в этом сквере, его детство прошло. И вот его семья, его жена до сих пор жива, и она как бы поделилась тем, что в его рассказах очень много было информации о вот этой местности, и что там было не один татарский дом. Жители, когда вот проходили работы, они рассказывали, что в детстве, будучи детьми, когда они просто бегали и играли, они еще помнят, что были основания, и они помнят, что это еще было, что бабушки хранили эти яблони, сливы и так далее, что им это было, ну, как бы очень важно, чтобы этот сад никаким образом не был убран, спилен и так далее. Что вот эта память, которую эти деревья, они просто тебе держат.
2: Вы сами являетесь представительницей татарской культуры, правильно я понимаю?
1: Да, я и мой муж являемся татарами, и наши дедушки, и наши родители, и мы, и наш сын, мы являемся литовскими татарами, которых привез князь Витутас более чем 600 лет назад в Литву. И вот так же, как поселил татар в Немеже, мы сами из Немежа, Вильнюсского района, в деревне 40 татар и в Григишках. И как бы история говорит о том, что татар Витутас расселял возле окраин города, возле дорог, чтобы они осуществляли охрану города, да, и охраняли, и помогали защищать литовское государство. Меня когда-то в Григишке привела, как я познакомилась с самим городком, наверное, мне было лет, не знаю, 12-13, когда вот мы с сестрой танцевали играли в татарском ансамбле «Алие», вот, о котором руководил Александр Алимелях, я его уже упомянула ранее, и репетиции проходили в Доме культуры Григишки. И поэтому мы каждую неделю приезжали сюда, и я еще тогда помню, говорила, я когда вырасту, я очень хочу жить в Григишках. И трудно было объяснить, почему, но вот это место, оно просто меня каким-то образом звало. И так случилось, что когда мы поженились с мужем, мы решили жить здесь, и вот 19 лет мы уже здесь проживаем. И, наверное, самое главное, что благодаря вот этой одной идее удалось вернуть в жизнь историю, которой больше 6 столетий. И, наверное, самое важное, что очень много людей объединилось вокруг этой идеи.
2: Говоря о самом сквере, вы могли немного нам рассказать о том, через что передается татарская история в этом сквере? То есть какие символы, объекты там есть?
1: На первом этапе появилась музыкальная скамейка, вот как и говорили, посвященная Александру Меляху, в которой звучит его музыка. И установлены информационные стенды, прогулочные дорожки. И сейчас продолжается второй этап. Появятся настенные росписи с татарскими мотивами, фреска, и также уличные музыкальные инструменты, новые скамейки и так далее. И есть одна деталь, которую многие даже не замечают, но если посмотреть на сквер сверху, дорожки образуют полумесяц и звезду. Это одни из главных символов татарской культуры.
2: Говорила представительница литовских татар Светлана Мухля. После угроз России в адрес Великобритании из-за предполагаемой помощи Украине в нанесении ударов по целям на российской территории, Лондон заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости британских властей противостоять российской агрессии. Заявление прозвучало после того, как газета Sunday Times сообщила, что Киев мог использовать ракеты производства двух британских компаний для ударов по стратегической инфраструктуре России. Великобритания остается одним из ключевых союзников Украины. С начала полномасштабной войны Лондон предоставил Киеву помощь на сумму более 30 миллиардов евро. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается переменная облачность. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Во многих районах ожидается туман. Ветер западных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На взморье 13-15 градусов. Завтра днем переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный и южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Вильнюсе существенных осадков не ожидается. Ночью туман, температура ночью около 10 градусов, днем в столице около 21 градуса тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе литовского радио передача «Ауксо Амчус». Сейчас 16 часов 28 минут.